Нет слова, послала бы слово комфорт. Бы знак руки взял руку без трупов. На мене бы песок, перетворенный на слово. Стала три киши прозоришных слов.